за вас тут демона и выдают вам стыд. Don't that game come. Boss MK, cash money, no more. Patrick Papa, DJ SMC Agapone.